атхагэллуни налагивиккъауаккулитаарна таачмани шорусерулутиллунга тааккуле инуйуиннай аттили сунам аттили ину интайчмани инуйуиннаутиллуги илисаатсяармалартайнналу уваниналлигу суиннасуунгуллуни кинааммага хаужиматтиартара таймангалима кинаувиллани уянгитсака инуусиллариннагут уваннилу атсу имуналлигу суиннасуунгуллуни тайна хаужимаяга асуиллатайннаумман илисаригакку илисаригаттикку иллора аяартуми пулагиартуугалуа кинаувиллалералуармигат куниллеруннангиттуалу синнамимма иллорагилу кинаувиллани уягалааккаянгитсака таичсумани маанноуппанила кинаувиллайннэртаалугиммиябу иттуанганилимаангани оқаруннангимми юниллеруннангимми йоқунгаттуугалуа тайна инну такусимагакку такулоорсимагакку тааккунингасул аннораарсимайумине аннораарилоорсимаянгини таичсумани такугакку яйкайннаарту киппаариллаайорпаяами яйкатсимайумеққулеруйуммик таиккунинга қулитсавиассагаяуяартуни написаруагаланни киппаариллаайорпаяапалуйарми яйкатсимаю таймиттумик тайма маанимиута қаужимаяқапаннерту санаанимиута тайкун иттуартуалутуинаумимма камалуа камалуангиммиюкуллунни суммамаани алумута иттуатармага хануттуулернаалуарну катайчумани кисан кинаувиилайнналимаартабу таймаңга атингани оқартикасуанинналимаартақалуабу иттуанганилимаангани тайма утериаттариво таппаунгасулу инохангиттуму кигуппиатуиннартуна утериариво атермини оқаруннангиммию ниллеруннагиттиармио кинааммагаарми оқарумангиторлуунни упиннаран илисарсаугалуа кииннанга илатакуннаартабу тайма кинааммага илисарисимайабу тайма уатсиарукаллагалаангула туиннарматиллугу таймааллуарсули таппаунга нипарсималлуатуинналермитиллугу кайёхакканнилериэрилу инумми сули таппаанга сули утаккиюяатуиннармиганну иссиваатуинналертугу тайма таккикуалу ниллертоқалаарсимагуннаттут уннуангумма хангуйвалунгули тайма тусарсаугалуат атаатака хангуйсуорулуупалуармимма атаатакиюяагалуар такки таккала хангуйвалунгу тусарсаммага ханиттукулумата тааккуа анаанаккумунгила тупингин асуила аккертуканниалуумигами сули таймаакканни иттуатуиннариллуни киатертиттуни ила киатинга исикасауяртуни таппунга тоққуяа тупингуақали сигулуттиннут иттуаканни туиннариллуни кинаувиилаяалугиммиябу таппа нингаука нингаума нингаугауна нингаука таана таи таққаани синитто ила тупили нулиангала иттуареққауммат нингаука нингаука паулуси таанна таппа кинаувиилалоорсимангиммияқа таимангалима нингаугигакку атингалоқаужималлугу таимаакканниалу кинаувиилаяалу туиннариммиябу атингани оқартикасуаллариммиябу кинауммага ниллеруннагитто ниллеруннагиттиамайоқунга икку ассуалоқунгатту иноққиттуви юаралуулу таймангалима қунгатту иттуаққаугами илисерисиматтиартугу нингауга таппаугалуа кинаувиилаяалугиммияқа ааллаалуттити иматакуйериортаттитут кинаувииламмияқа кинаувииламмиябу нингауга таппа қаутамаа нингаугерсагакку такуиннахаттартақа кинаувииланиуяраянгиммариттақа сумма катайчмани кинаувиилаяалугуттаққабун асуиллаанингаугигакку таймангалима кинаувиилаяалугалуақа иттуанганилимаангани ябунгила иллуралу налликкитаутитуиннартабу кинаувиилаллатукку атингани оқақуллугу асуилла ниллертуалутайннауммат тайннагу иттуақауммиёқ тайна иттуақауммиёқ таймаатуа ниллерто утериартунилу сунаупа исуманарсиву таппа сунаупа асеқортатуиннарту таанна инуусинга таппаунга таққитуариигама аси иқаттарту таанна тайннаугалуару оқартуалутайннаугу асуилла тайннагу иттуақауммиёқ тауманимиутоққоллуни паннерту санинимиутоққоллуни нингаугилермияқа арналукооққугулуарилуни сивуллерпаами сунаупа тайннасаинна тааннасаиннаунериу иттуақауммиёқ има аттиа тайсумани.

0: kisattautigi arlugit nailuartukulunngilluk ima pingwaqulutunna luangillugu atuutaqaqornerarlugu nitsaqaqattaniarmayugu pinahullaqinniatilluta taman oqausiqikkannerumattaqqaqa аммалутаанне иллувигахарнек илалиутиумалуартугутайма натсиахалертиллугутай косивуллибу иллувигарми атортуммариуваннагатанатсиахалертиллугу уппатто иллувигахахаттарниалератаартунут иллулиулератаартунут сооқаиммахану иллувигалеориулератаартунут иллувигарми илиниунгиттунуллу илинниартинуллу илинниартит илаакку иллоқартитауппата камажинги таккикаутиллуги камажинги туперниппата иллувигарми синигиорумайохараяққа илинниартиник каллунаанилуунниит таакку ангайоққаанги туперминаартиллугит қауиҳартаутиарлутик таакку илинниартикулуит иллувигарми гиорниаққата супуйоқпигиниарлугу мангугасуарнингани қуяна уатсигувиу иллувига мангугасуарнингани оққусиваллиалератаақасуарнингани супуйуумун супуйуникква анернерму таанне иллувигами киёрулуугами икумангит пиунгиннаруннангиммата иттасоораалууллут иллупиммата супуйуут пивикиттумиллуатуарами иллувигайнутаатайма иттуунангата иттянартуалууммат таунууна атситуккупитарувиу унууна исерпингаталууни таунууна киллингагут питарувиу силаммут оққусилаунгиннигани ниакуит акаужуяангиппа уппалунни икумага хангаттаруйунниусарпат илииккилохаккиттуалууппатик уисагуннангиккувит илииккихаккилуаму анерниллу акаунгиппат киангила анерниңалу акаунгиппат таунууна иллувигай атаагупитарлугу иттайуалууппат оққуусиппат пиухиниарто нилларуйу исаатиллугу тапмуга супуйуму саангатиллугу таанна анернермут ипиёқатуиннериахармутайма иттумут аттанармимма иллувигармиэриулератаартукулунну илинниартинуллуунни тайккуалуунни ангайоққаюйут аулларуй иванниартут иллувигармиигумайоқарнеққа илинниартини илинга аулларуй иимасунгулернгата кинауярниалаватуиннартутик сикитутсиақитуарайгамиллу илинниартиник таманна хаужимайауярехаммагиммию иллувигармииниартунут кулаарсиматуиннаниартуугалуанулло тайкунуга илинниарти илингаяреханга сунатуиннарни оқаусерилуатуиннармияқа хаужимаяума ила хаужимаяқуллугу иллувигарми илисаартуну иллувигарми гиулератаартунуллу таймат тамаккуалумаани сивингаяангулуартуми силатсиавалуугалуаққа тисиоқунаруйулуартуми уппалунни исерсаруйуулуартуми иллувигахариахангиммат апуяангуйуналуартуми иллувигахариахангиммат тамаккуа апуяоқиттуалуммата иллувигай неқартауммата иққумангитайннерпиусуугунеқартауммимата туқтуаңи аммайоқайнериахангатайла туқтуами оқасиутаққууна иллувигаутаппикууна қитингагут оққууми аниарибинга сивингаяами иллувигахариахалуангиттуннунами иллунили тамакку апуяоқиттуалуваллаиммата иллувигай иққумангитайннартуқасуугуммакку ипитуиннарлути иққуммалауақати синиллути апуяунаққа иллувиганга тамакку сивингаяангулуартуми апуяторлиугуналуартуми иллулигиахангиммиё оққуалинермиугумаси оққуалинермиигумасунгуугалуартугу апуяторлиулуартуми ила иллулигиахангитто таан аттанармимма иллувига апуяолуатуаққат иққумангитайнасуугуммиматугу синиттутик таан оқаусеқасиуяқа аттақиауммақасиугуммию таймангалимаа асивариоқпаллианиалертиллута иллувигармиигиоқпаллианиалертиллута ила таан аттақиауммақасиугуммиммат итаан оқаусеқияқа маанаунаттиахалертуалуваллианиалериллуни таманна иланга оқаусеқиратаартақа маана таанна униккааттарнуққакайннартуни тааккуа аторсимаякка тусиауматуиннангиммаатакка униккаареққаута якка аторпигисималлугиллу уммагаллайпа питсиулаа униккаакайннарто таматнатуллуни
1: takwa unikartengiti

сүрдүтэй пасаамари анипигэрлүни уигун гиннилли катаклүти уллумимо исулиммат такининганнут авиктор семажаумата қояннами нэпилеортауи мақаттартут аперсортауи мақаттартут оқаалақаттартуллу нэпилеортауи манерарлутик қоягеқаттарпавот кисеанилле қининнауиартугут уллу қаутамат нэпилеугаксамит аперсугаксамит кисутуиннармит уникаусақаруманнерсилуунниит уникаартуаниллуунниит тусаумагусси Nepileuriyunnartugut 1-888-896-4135. Mame anat puigutakaruakku 979-6151. Kaukpa udlutuin neinneuneerimmat. Ukaara kattaktittilaarimmigatta. Nukkaafiksatiluktikitaugatta. Unnukattiarniakpusi.